你的身体的大衣的好灯如夜晚的地的烈晚来日和我心за рок яркен бару бра куштен хоч кудайк бирен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванен курд эй геле курдустан

月望个地地里望来是日和我心за рок ярким бабу брак куштын хуч кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан